Словно пьяный Эйнштейн, словно обкуренный Тесла. Я свалился, мара, Боинга кресла. Дарю ты паса, течу ты паса. Мы сарендер, рачачабняса. Это тебе. Словно пьяный Эйнштейн. Условно пьяный Эйнштейн, словно пьяный Тесла. Я свалился снова в Боинга кресла.